0: Сюрпризы. Сюрпризы мне и скорость на сетку.
1: Второй, четвертый.
0: Так, скорость увеличивается на сетку, увеличивается. Пять, скорость. Четыре, четыре. Нормально. 30 секунд осталось.
2: Сигнал. Осталось всего 3 секунды.
1: Пять.
2: Сигнал от радара посылки.
0: Смиряем глаз. Смиряем глаз. 25.
3: 44, 28.
0: Сигнал, наверное, экран.
2: Сигнал отчет.
3: 76, 74.
0: Есть информация о скорости вращения?
1: Да,
0: давайте толчок.
4: Отлично.
5: Аксидент.
0: Так, доводите на
5: ряд.
0: Так, кстати, это очень неправильно.
1: Я логический анализ.
0: А как у нас хлорофилл?
5: Хлорофилл. Is it organic?
6: I think so. I'll bring the probe blower. 26, 28, 143, 16, 144, 26, 80, 70.
5: It's down in that crater.
6: 50. 40.
5: There.
6: 30. 28. 26. 24. 23. 21. 20.

0: Hallo.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76, самый натуральный засранец.